Голос. Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну давай! Кастинг.radiokiss.fm.